0: деревне есть, там распределили пункт, как бы был пункт, старый раз людей. Прятались там, а укропа, короче, давай долбить в деревне, и, короче, пацанов завалило плитами этих всех. Потому что
1: трещит ушло. И сразу дедевки хуйнут, наверное, да?
0: Ну, да, видишь. Ой, блядь, рядом
2: летело.
0: Ну, у них, видишь, у них есть все.
2: Fucking tortured to death by Russian regime and the Soviet regime. One of my great grandmothers was repressed by the Soviets and sent away.
0: Another
2: great grandmother of mine.
3: Der Begriff Holodomor bezeichnet die Hungerkatastrophe auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zu Zeiten der Sowjetunion. Infolge von Zwangskollektivierung und Missernten bei gleichzeitiger Erhöhung der Abgabequoten verhungerten zwischen 1931 und 1932 mindestens 4 Millionen UkrainerInnen. Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben Holodomor als
4: Völkermord.